0: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.
1: 300 тысяч часов за спиною, 300 тысяч планет надо мною. Не устал ли создатель их в небе кружить? Каждый раз, просыпаясь с рассветом, неспроста вспоминаешь об этом.

0: Самаре 5 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Мегаполис.
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: Самаре 6 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении

0: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио Мегаполис 103.6 FM. В Самаре 7 часов 1 минута. За окном солнечный плюс 17. Днем до 26-28 и без осадков. Радио Мегаполис новости. Руслан Химчак.
3: Здравствуйте. Началось объявленное Россией перемирие по случаю празднования Дня Победы. Режим прекращения огня будет действовать сегодня и завтра. В Москве полностью отключат мобильный интернет на 9 мая. Как заявили в Минцифры, в День Победы будут также недоступны белый список сайтов и СМС. Регулятор объяснил это необходимостью для обеспечения безопасности праздничных мероприятий. В Самаре 9 мая мобильную связь отключат в центре города. Ранее жителям губернии рекомендовали запастись наличными деньгами. В России протестируют новую систему привлечения мигрантов. Трехлетний эксперимент запустят в следующем году, пишет ТАСС. Предполагается, что в стране появятся миграционные хабы, где иностранцы будут проходить проверки перед распределением по регионам. Нанимать мигрантов разрешат только тем компаниям, которые попадут в специальный реестр. Для всех приезжих рабочих станут обязательными медосмотр и сдача ДНК. Также с ними будут заключать только срочные трудовые договоры. Налоги мигранты будут платить в виде фиксированных авансовых платежей. Власти считают, что такая модель поможет государству точно знать, сколько экономике нужно рабочих рук и упорядочить миграцию. Никита, Юрий, Ольга и Надежда попали в список самых редких имен для новорожденных в Самарской области в апреле. Имена месяца назвали в региональном ЗАГСе. Топ самых популярных мужских имен для новорожденных составили Александр, Матвей, Михаил, Дмитрий и Лев. А девочкам чаще всего давали имена Ева, Мария, Валерия, Анна и София. В Самаре стартовала подготовка к новому пляжному сезону. Коммунальным службам предстоит очистить прибрежную территорию. Сейчас с пляжей уже вывезено свыше 300 тонн крупногабаритного мусора, состоящего в основном из бревен и веток. Помимо этого, специалисты завершают акарицидную обработку. Следующим этапом станет завоз на набережную свежего песка. Одновременно с этим готовят к монтажу пляжное оборудование. В текущем году появятся новые теневые завесы, дополнительное детское игровое оборудование, также будут установлены дополнительные душевые кабины. Стали известны все участники решающих матчей трех еврокубковых турниров. Так, в финале Лиги чемпионов 30 мая в Будапеште действующий победитель турнира Пари Сен-Жермен встретится с лондонским Арсеналом, который впервые за 20 лет вышел в финал турнира. За трофей Лиги Европы поборются английская Астон Вилла и немецкий Фрайбург. Решающий матч состоится 20 мая в Стамбуле. В Лиге конференции 27 мая на Red Bull Arena в Лейпциге встретятся английский Кристал Пэлас и испанский Райо Вальекано. Доллар на сегодня 74 рубля 62 копейки, евро 87 рублей и 89 копеек.
2: Спонсор прогноза погоды на радио Мегаполис ООО «МЛЦ» – медицинский и многопрофильный центр. Сегодня в Самаре малооблачно, будет без осадков, ветер северный 3,8 метров в секунду, температура днем до 26-28 градусов. Сейчас в Самаре плюс 17.
4: Реклама. Минус 20% на комплексную программу МРТ «Твой позвоночник» в клинике МЛЦ. В программу входит МРТ трех отделов позвоночника, запись исследования на диск, запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
5: Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио Мегаполис.

Мегаполис. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: 7 часов 14 минут в Самаре на радио Мегаполис «Золотые хиты» вашей компании Дмитрий Рожков. Рад приветствовать. Доброе пятничное на календаре 8 мая. За окном сейчас солнечно, плюс 17 градусов. Обещаю, днем до 26-28 осадков не предвидится. Гороскоп на сегодняшнюю пятницу ожидает нас меньше, чем через 5 минут. А сейчас на 103.6 FM дорожная сводка. По данным Яндекс.Карт, всего на 2 балла загружено движение в Самаре. Крупных пробок не наблюдается пока что. Счастливого вам пути.
1: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.

0: 7 часов 17 минут. Самаре, радио Мегаполис. Там, где музыка прежде всего. Эксперты ООН заявляют, работа должна продлевать жизнь, а не сокращать ее. Обсудим это в ближайшие 5 минут на 103.6 FM. Сейчас на радио Мегаполис Анна Романова и гороскоп на пятницу.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, день фокусировки на конкретных целях. Думайте не о желаемых, а о реальных возможностях. Тельцы, день оценки перспектив. Возможно, у вас появится новая информация относительно будущего. Близнецы, вы можете задуматься о смене места работы или даже профессии. А может быть, просто о том, чтобы уйти в отпуск. Раки, день мечтаний и фантазий. Не бойтесь выдумать фантастические сценарии. Какой-то из них может оказаться вполне реальным. Львы, не стоит класть все яйца в одну корзинку. У вас должен быть запасной план действий, а может и не один. Девы, день одиночества и трезвых размышлений. Не стоит гнаться за развлечениями и тем более за покупками. Весы, может распасться старая компания или рабочий тандем. Неожиданно окажется, что нужно полагаться только на себя. Скорпионы. День новых знаний и ясного понимания. Вы сможете увидеть, к чему идет текущая ситуация. Стрельцы. Возможно, вам придется решать чужие проблемы. Или вы попадете в ситуацию, где будете зависеть от воли и настроения других людей. Козероги. Ваше восприятие может быть необъективным. Негативные мысли приведут к принятию неверных решений. Водолеи. День недоверия и подозрительности. Можно подстраховаться, если собираетесь иметь дело с незнакомыми людьми. Рыбы. Возможно, нештатные ситуации и неожиданные решения, принятые не вами, но влияющие на вас напрямую.
1: Радио «Мегаполис» 103.6 FM.

0: 7.22, уже 23 минуты в Самаре, радио «Мегаполис», музыка, которую мы любим. На улице сейчас плюс 17, и ясно, подробнее о погоде в ближайшие 10 минут расскажу. А сейчас на 103.6 FM Катя Григорьева присоединяется к нам.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Часто можно услышать фразу, что работа – это жизнь, ну или как минимум важная ее часть. Но эксперты ООН уточняют, работа должна жизнь продлевать, а не забирать ее. В их свежем докладе есть поразительная цифра. Из-за стресса и переработок человечество ежегодно теряет 45 миллионов лет активной, здоровой жизни. Эти годы уходят на борьбу с последствиями, от бессонницы до проблем с сердцем. Особенно уязвимы те из нас, кто перешагнул 40-летний рубеж. Нагрузка выше 48 часов в неделю бьет и по настроению, и напрямую по здоровью. Но эксперты настроены оптимистично. Формула довольно проста. Это баланс. Те, кто не превращает переработки в норму и находит время на движение и отдых, не просто живут дольше, они остаются эффективными. И для человека, и для бизнеса выгодны здоровая атмосфера в коллективе, уважение к личному времени и справедливая оплата труда. То есть вовремя уйти домой и выключить уведомления – это не халтура, а ответственный подход.
3: Реклама. Во всех супермаркетах «Миндаль». Идеальный баланс чистоты и заботы для ваших волос с шампунем Head & Shoulders. Всего 319,99 за 360 граммов. Ваши волосы будут выглядеть безупречно. «Миндаль». Делаем цены ниже.
4: Дяди, тети, очень важно!

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовую услугу предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
4: Отдыхаем всей семьей. Микс, лабиринт и веселый Роджер.
3: И еще более 45 европейских аттракционов.
4: Веселье детям, отдых взрослым. Подробности в нашей группе ВКонтакте.
3: «Три медведя» в парке Гагарина, Самара. Ждем всех.
5: Телефон рекламной службы 207-21-27.
6: Радио «Мега».

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103,6 FM. Радио Мегаполис.

0: На радио Мегаполис о погоде. В Самаре сегодня малооблачно будет, без осадков. Ветер северный, 3,8 метров в секунду. Температура днем плюс 26-28. Сейчас в Самаре ясные плюс 17.
1: Самара, 103,6 FM. Радио Мегаполис.

0: 7 часов 43 минуты в Самаре, радио «Мегаполис», «Золотые хиты» вашей компании Дмитрий Рожков. Желаю вам приятного утра пятницы. На календаре 8 мая, с наступающим Днем Победы. Об истории создания одного из самых известных памятников, посвященных подвигу советских солдат, бойне-освободителя в Трептов-парке в Берлине, Катя Григорьева будет рассказывать минут через 5 на 103.6 FM.
1: Реклама.
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
3: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
4: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех. Дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Чудесные праздники для любимых в Самарском. Отдых, оздоровление, новые СПА-программы. В выходные действуют специальные предложения. Курортный отель «Самарский». С заботой о вас. 9-я просека. Телефон бронирования 226-50-70. Акция действует до 10 мая. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
6: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио «Мегаполис».
0: Посмотрим, что сейчас на дорогах Самары. По данным Яндекс.Карт, движение в городе на 4 балла загружено. Самые крупные скопления транспорта наблюдаются на 22-го партсъезда от Победы до Заводского шоссе, на Зубчининском шоссе от магистральной до Воеводина, на Московском шоссе от Потапова до 4-го проезда, а также на проспекте Масленникова от Мичурина до Новосадовой.
6: Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM.

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 8 мая 1950 года в Берлине открыли один из самых знаменитых символов победы – памятник советскому солдату со спасенной немецкой девочкой на руках – воин-освободитель. Идею создать мемориал в Трептов-парке Берлина подал маршал, и изначально предполагался другой сюжет – фигура Сталина с глобусом в руках, символом спасенного мира. Прообразом памятника стал 23-летний солдат-сержант Николай Масалов, который вынес из огня трехлетнюю девочку. Но были и другие солдаты, спасавшие детей. Они вдохновили скульптора Евгения Вучетича сделать две версии памятника на выбор – Сталина с глобусом и солдата с ребенком. Говорили, что вариант выбрал сам Сталин. Якобы посмотрел на макет фигуры с глобусом и спросил скульптора: «А вам не надоело этот с усами?» А потом указал на солдата-освободителя и сказал: «Вот такой памятник нам и нужен», но предложил изобразить солдата не с автоматом, а с мечом. В 60-е годы прошлого века немецкие журналисты пытались найти девочку, спасенную Николаем Масаловым. Откликнулись 198 женщин, но не та самая. Сам же Масалов не раз говорил: «Многие спасали. На моем месте так сделал бы каждый».
3: Весна

7 часов 58 минут в Самаре, на радио Мегаполис. Впереди новости и прогноз погоды. А сейчас послушаем на 103.6 FM музыку, понятную без слов.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 8:02, за окном днем до 27, местами возможен кратковременный дождь. На радио Мегаполис новости, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Сегодня и завтра в Самаре будут ограничивать движение транспорта в центре города из-за праздничных мероприятий ко Дню Победы. Так, сегодня с 8 вечера ограничат проезд по отдельным участкам улиц Галактионовской, Молодогвардейской, Чапаевской, Фрунзе, Красноармейской и Шостаковича. 9 мая будут более масштабные традиционные перекрытия. Уже 5 российских авиакомпаний изменили правила провоза пауэрбанков на борту самолета. О новых ограничениях первым сообщил Аэрофлот, а после это сделали Россия, Победа, S7 и Smartavia. Пауэрбанки запрещены для провоза в багаже. Теперь это возможно только в ручной клади. При этом устройства не должны заряжаться на борту воздушного судна, использоваться для зарядки или питания других устройств на борту. Кроме того, они не должны находиться в ручной клади, размещаемой на багажных полках. Аэропорт Курумыч вернулся к работе в штатном режиме. Ограничения на прием и выпуск судов вводились минувшей ночью. К этой минуте на прилет задерживаются 11 рейсов. Задержанные утром в Курумыче самолеты должны вылететь до 10 часов утра. Позже намеченного из Самары вылетят дневные рейсы в Петербург авиакомпании «Смартавия» и Москву авиакомпании «Победа». Любимые военные фильмы россиян – это «В бой идут одни старики» и «А зори здесь тихие», показал опрос социологов из ВЦИОМа. За ленту «В бой идут одни старики» проголосовали 28% респондентов, а за фильм «А зори здесь тихие» – 19%. При этом старшее поколение россиян отдает предпочтение советской классике. Любит смотреть «Они сражались за Родину», «17 мгновений весны» или «Летят журавли». А более молодое поколение выбирает современные картины, в том числе «Т-34», «Иди и смотри», «Брестская крепость». Мощная вспышка предпоследнего класса М произошла на Солнце. Она началась накануне в 6 вечера и продлилась 70 минут, сообщили в пресс-службе Института прикладной геофизики. Вспышки классифицируют по мощности рентгеновского излучения. При этом более сильные вспышки могут сопровождаться выбросами плазмы, которые при достижении Земли способны вызвать магнитные бури. Доллар на сегодня 75 рублей 22 копейки. Евро 88 рублей и 6 копеек.
0: Прогноз погоды на радио Мегаполис Самаре. Сегодня будет малооблачно, без осадков, ветер северный, 3,8 метров в секунду. Температура днем плюс 26-28 градусов. Сейчас в Самаре плюс 18.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

знать, что может быть красивее, чем сидеть на облаке и свесив ножки вниз, друг друга называть по имени.

0: музыка, которую мы любим на радио Мегаполис. В Самаре 8:12. В вашей компании Дмитрий Рожков. Приятного вам пятничного утра на календаре 8 мая. С наступающим Днем Победы. Какую роль в истории Второй мировой сыграли тюльпаны? Узнаем на 103.6 FM в ближайшие 10 минут. Еще раньше расскажу о ситуации на самарских дорогах.
1: Реклама. Кондиционеры «Синтек». Ваш идеальный климат. Спрашивайте у монтажников города. Кондиционеры «Синтек».
2: Квест-центр «Изоляция» — популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9515.
1: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио «Мегаполис».
0: На радио «Мегаполис» информация о движении в Самаре, оно сейчас плотное. По данным Яндекс.Карт, крупнее всего пробки к этой минуте на Нововокзальной, от Новосадовой до Старзагора. На Зубчининском шоссе от Магистральной до Воеводина, на улице Победы от Металлистов до проспекта Кирова. Также на проспекте Масленникова от Мичурина до Новосадовой и на Соколова от Лесной до Новосадовой.
1: Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM.

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: Свежий суперхит «Dive into the Ocean» на радио «Мегаполис». Всегда хорошая музыка. 8:21 в Самаре. Сейчас за окном солнечно. Плюс 18 градусов. Днем обещают нам до 26-28. Осадков не прогнозируют. На 103.6 FM мы встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Фестиваль тюльпанов в канадской Оттаве – это крупнейшее событие такого рода в мире. В этом году он проходит с 8 по 18 мая. По всему городу расцветет более миллиона цветов. Одно из главных мероприятий – 40-минутное иммерсивное путешествие, которое расскажет о 4000-летней истории цветка, от его диких предков до роли во Второй мировой войне. А история такая. В 45-м году канадские войска сыграли важную роль в освобождении Нидерландов. В благодарность местные монархи отправили в Оттаву 100 тысяч луковиц тюльпанов, что стало ежегодной традицией и положило начало фестивалю. Есть и другая история. В суровую зиму 45-го в оккупированных Нидерландах был голод. Люди начали есть луковицы тюльпанов. Врачи выпускали инструкции, как правильно их готовить, чтобы они не были токсичными. Главным сортом в этом году станет новинка – «Легион 100». У него насыщенные ярко-красные лепестки с четкой кремовой белой каймой по краям. Красный символизирует память, а белые края лепестков устремлены вверх, что олицетворяет взгляд в будущее. Есть и другие удивительные цветы, например, черный попугай. Самый темный из существующих тюльпанов, глубокого бордово-черного цвета с изрезанными, как перья, краями лепестков. В утреннем свете он кажется почти мистическим.
1: Реклама.
4: Добрый

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Агент Джуниор, ваше задание – испытать новый парк. В вашем распоряжении единый вход. Больше 20 игровых зон и семейный ресторан. Действовать нужно быстро.
2: Хотя зачем спешить? В «Активике» нет ограничений по времени. Новый парк активного отдыха «Активика» в ТРК «Гудок». Десятки игровых локаций, единый вход, семейный ресторан. Улица Красноармейская, 131. Активикапарк.рф.
3: База, база, орел в гнезде. И никуда не торопится. Ноль плюс.
4: Дом обоев «Этелика» поздравляет всех с праздником весны и труда и Днем Великой Победы. С 1 по 12 мая действует праздничная скидка 15%. Новосадовая, 321, Гагарина, 5, станция метро «Московская». Подробности акции уточните в магазинах и на сайте etelica.ru.
5: Чанган Дипал G318 – премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил, разгон как у спорткара, запас хода более 1000 километров. Только в «Арена Авто». Первый официальный дилер «Дипал» в Самарской и Ульяновской областях. «Дипал G318» уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе, 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
6: Телефон рекламной службы 207-21-27.
7: Радио «Мегафон».

0: На радио «Мегаполис» золотые хиты. В Самаре 8.32. На улице сейчас плюс 18 градусов. Впереди на 103.6 FM. Подробный прогноз на пятницу. Сначала коротко о свежих новостях.
1: Здравствуйте. Началось объявленное Россией перемирие по случаю празднования Дня Победы. Режим прекращения огня будет действовать до конца завтрашнего дня. Аэропорт Курумыч вернулся к штатной работе. Ограничения на прием и выпуск судов вводились минувшей ночью. Задержанные утром рейсы должны вылететь до 10 часов утра. Позже намеченного вылетят дневные рейсы в Петербург авиакомпании «Смарт-Авиа» и Москву авиакомпании «Победа». На маршрутах Самара-Ширяево и Самара-Зольная введены ограничения. Теперь один человек может приобрести не более 3 билетов. Их продажа начинается за 1,5 часа до отправления. Оснований для аннулирования водительских прав станет больше. Изменения вступят в силу с марта следующего года. Например, водитель может лишиться прав, если откажется от прохождения внеочередного обязательного медосвидетельствования. Сериал HBO «Гарри Поттер» продлен на 2-й сезон за 7 месяцев до премьеры 1-го, пишет Variety. Показ 1-го сезона начнется 25 декабря. Он будет состоять из 8 эпизодов. Съемки 2-го сезона начнутся осенью. Сюжет строится по книге «Гарри Поттер и тайная комната».
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре сегодня будет малооблачно, осадков не прогнозируют. Ветер северный, 3,8 метров в секунду. Температура днем до 26-28 градусов. Сейчас в Самаре плюс 18.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис».
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с «Радио Мегаполис».

0: 8.41 в Самаре, радио Мегаполис. Всегда хорошая музыка в вашей компании. Дмитрий Рожков. Желаю вам отличного утра. Пятница на календаре 8 мая. Сегодня всемирный день одного из самых старых и верных помощников человека. Катя Григорьева об этом расскажет подробнее в ближайшие 5 минут на 103.6 FM.
1: Реклама. Распродажа ковров на Карла Маркса 55.
2: Дяди, тети, очень важно!

0: открывается окно.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: На радио «Мегаполис» информация о движении. В Самаре оно плотное. Сейчас, по данным Яндекс.Карт, крупнее всего заторы на Южном шоссе от поста ГИБДД до Заводского. На Московском шоссе от Жигулевской до Потапова. На Нововокзальной от Новосадовой до Старозагора.
3: Радио «Мегаполис». Самара 103,6 FM.

0: Там, где музыка прежде всего, радио «Мегаполис», Самаре, 8 часов 46 минут, на 103.6 FM, Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 8 мая – Всемирный день осла или ишака, одного из самых старых и верных помощников человека. Люди одомашнили это животное 5000 лет назад в Африке и в Азии. Осел и ишак – это одно и то же, просто у одного слова древнеславянские корни, а у другого – арабские. В европейской культуре осел ассоциируется с упрямством и глупостью, а в азиатском фольклоре – это хитрый и терпеливый спутник человека, а на ишаке ездил мудрец Хаджа Насреддин. Специалисты объясняют, что упрямство осла – это не вредный характер, а форма самозащиты, а его медлительность – это осторожность. Осел не пойдет в грязь или на опасный склон. Животные очень выносливые, могут перевозить грузы в 65% своего веса, работать без перерыва до 12 часов, оставаться активными на жаре плюс 50. У ослов феноменальная память. Они узнают дорогу спустя годы и помнят лица людей и могут решать задачи с той же скоростью, что дельфины и собаки. Это показало исследование в одной из британских организаций. А еще ослы требуют уважительного отношения к себе. Come on!

8.59, Самара, на радио Мегаполис. Впереди новости, прогноз погоды, а прямо сейчас музыка, понятная без слов. На 103.6 FM.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 9 часов и 1 минута. На улице сейчас плюс 20 градусов, днем обещают до 26-28 и без осадков. На Радио Мегаполис новости, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Объявленное Россией перемирие с Украиной вступило в силу. Как сообщили в Минобороны, российские военные полностью прекращают боевые действия до 10 мая. В ведомстве добавили, что в случае попыток сорвать парад в Москве, российская армия нанесет массированный удар по центру Киева. Перемирие объявлено по решению президента Путина и приурочено к 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Это перемирие стало вторым с начала года. Первое Путин объявил на Пасху. Оно действовало сутки с 11 апреля. В Самарской области признали ракетную тревогу уважительной причиной для отсутствия на работе. В региональном министерстве труда разъяснили, что если работник не смог добраться до места работы из-за объявленной тревоги и остановки общественного транспорта, прогулом это не считается. Такое отсутствие подлежит оплате. Однако после отбоя ситуация меняется. Если с момента окончания тревоги прошло достаточно времени, чтобы добраться до работы, но сотрудник так и не появился или отсутствовал более 4 часов без уважительной причины, работодатель вправе расценить это как прогул. В Самарской области идут черемуховые холода, предупредили синоптики. Сегодня до плюс 28, однако уже в выходные воздух остынет сразу на 10 градусов. В субботу 9 мая ожидается от 15 до плюс 20 градусов. При этом усиливать течение прохлады будет северный ветер, порывы которого могут достигать 18 метров в секунду. Существенных осадков не предвидится. В ночь на воскресенье и понедельник столбики термометров опустятся до нулевой отметки, а днем будет плюс 11-16 градусов. Кинопремия «Золотой глобус» установила правила для фильмов с искусственным интеллектом. Такие работы могут получить награду, если соблюдены все условия. В частности, автором картины должен оставаться человек. Нейросеть можно использовать только как вспомогательный инструмент в актерской игре, режиссуре и написании сценария. Также запрещены фильмы, где с помощью искусственного интеллекта копируют голос или внешность актеров, пишет Variety. Отмечается, что организаторы премии «Золотой глобус» могут запросить у создателей информацию о том, как применялся искусственный интеллект. Если они откажутся, фильм снимут с участия. Доллар на сегодня 74 рубля 62 копейки, евро 87 рублей и 89 копеек.
0: Спонсор прогноз погоды на радио Мегаполис ООО «МЛЦ» медицинский многопрофильный центр. В Самаре в течение дня будет малооблачно, осадков не ожидается, ветер северный 3-8 метров в секунду, температура днем до 26-28 градусов. Сейчас в Самаре плюс 20.
2: Реклама. Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике МЛЦ. В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
3: Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио Мегаполис.

0: 9.09. Самарин, радио Мегаполис. Золотые хиты. В вашей компании Дмитрий Рожков. Доброе пятничное. На календаре 8 мая. За окном сейчас солнечно и плюс 20 градусов. На радио Мегаполис невероятный вопрос начинается. Спонсор игры АО «Синема Парк». Кинотеатр «Синема Парк» в Молли Паркхаус на третьем этаже. Два билета в кинотеатр «Синема Парк» мы разыгрываем. И вот сегодняшний невероятный вопрос. Внимание! Если на первом свидании пара решит съесть именно это, шансы на вторую встречу вырастают на 20%. Повторю, если на первом свидании пара решит съесть именно это, шансы на вторую встречу вырастают на 20%. Что это за вкусняшка? Как вы думаете? 25-07-021. Звоните, предлагайте версии. Желаю удачи. 25-07-021. Невероятный вопрос на радио Мегаполис 103.6 FM.
1: Реклама. Кондиционеры «Синтек». Ваш идеальный климат. Спрашивайте у монтажников города. Кондиционеры «Синтек».
2: «Баланс Тауэрс» – лучший жилой небоскреб России у вас дома. И квартиры нового поколения по специальной временной цене. Выбирай на balancetowers.ru.
3: Реклама застройщик ООО «Созвездие Мостовой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на balancetowers.ru. Жилые башни «Баланс Тауэрс» – победитель номинации «Лучший жилой небоскреб» по версии премии «Урбан 2025» среди регионов России, исключая Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Ленобласть. Предложение действительно с 1 мая до 1 июля 2026.
1: Автосервис «Автомикс». Ваш автомобиль – наша забота. Полный комплекс услуг для любых марок автомобилей. Кузовной ремонт, локальная окраска кузова, удаление карусии, ремонт двигателя и ходовой части автомобиля. Честные цены и гарантия на все работы. Город Самара, улица Ракитная, дом 4, корпус 2. Телефон 8-927-010-0150.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
0: Дорожная сводка на радио «Мегаполис». Движение в Самаре сейчас плотное, на 5 баллов загружено. Самые крупные скопления транспорта на Алма-Атинской, Ставропольской до Старозагора, на Московском шоссе, от 22-го подсъезда до Потапова, на улице Аврора, Дыбенко до Марис Тереза, на проспекте Масленникова, от Мичурина до Новосадовой.
4: Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM.

0: 9.17. Самаре на радио Мегаполис. Невероятный вопрос мы разгадываем. Если на первом свидании пара решит съесть именно это, шансы на вторую встречу вырастают на 20%. А что это за вкусняшка такая, как вы думаете? 25-07-021. Номер для ваших вариантов. Пора их послушать. Доброе утро. Как думаете вы?
1: Доброе утро. Я думаю, что печенье с предсказаниями, с желаниями.
0: Печенье с предсказаниями или желаниями? Такая интересная версия. Но речь о чем другом. У нас спасибо. О другой вкусняшке говорим. Хорошо. Доброе утро. О чем вы подумали?
2: Доброе утро. Мороженое?
0: Мороженое. Так говорить уверенно, как будто бы пробовали, испытывали этот способ. Речь действительно о мороженом. Да, быстро вы разгадали. Если на первом свидании пара решит съесть мороженое, шансы на вторую встречу вырастают на 20%. Абсолютно верный ответ. Холодная еда, как говорят психологи, заставляет людей искать тепла в общении, а мороженое еще, ну, понятное дело, вкусное и дарит позитивное настроение. Как зовут вас?
2: Елена.
0: Елена, с победой, блестящая умница. Разгадали и получаете приз 2 билета в кинотеатр «Синема Парк».
2: Я Елена с улицы Кузнецкой. Отгадала невероятный вопрос на радио «Мегаполис».
0: Новый невероятный вопрос на радио «Мегаполис» прозвучит теперь после длинных праздничных выходных, а именно во вторник, 12 мая, как обычно, после 9 утра. Тоже участвуйте, разгадывайте и побеждайте. Удачи! Сейчас на 103.6 FM Анна Романова и «Пятничный гороскоп».
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Астрологический прогноз.
5: Доброе утро. Овен, день фокусировки на конкретных целях. Думайте не о желаемых, а о реальных возможностях. Тельцы, день оценки перспектив. Возможно, у вас появится новая информация относительно будущего. Близнецы, вы можете задуматься о смене места работы или даже профессии. А может быть, просто о том, чтобы уйти в отпуск. Раки. День мечтаний и фантазий. Не бойтесь выдумать фантастические сценарии. Какой-то из них может оказаться вполне реальным. Львы. Не стоит класть все яйца в одну корзинку. У вас должен быть запасной план действий, а может и не один. Девы. День одиночества и трезвых размышлений. Не стоит гнаться за развлечениями и тем более за покупками. Весы. Может распасться старая компания или рабочий тандем. Неожиданно окажется, что нужно полагаться только на себя. Скорпионы. День новых знаний и ясного понимания. Вы сможете увидеть, к чему идет текущая ситуация. Стрельцы. Возможно, вам придется решать чужие проблемы. Или вы попадете в ситуацию, где будете зависеть от воли и настроения других людей. Козероги, ваше восприятие может быть необъективным. Негативные мысли приведут к принятию неверных решений. Водолеи, день недоверия и подозрительности. Можно подстраховаться, если собираетесь иметь дело с незнакомыми людьми. Рыбы, возможно, нештатные ситуации и неожиданные решения, принятые не вами, но влияющие на вас напрямую.
3: Радио «Мегаполис» 103.6 FM.

0: на радио Мегаполис, музыка, которую мы любим. 9.24 в Самаре, плюс 21 градус за окном. На 103.6 FM вместе с нами Катя Григорьева.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Часто можно услышать фразу, что работа – это жизнь, ну или как минимум важная ее часть. Но эксперты ООН уточняют, работа должна жизнь продлевать, а не забирать ее. В их свежем докладе есть поразительная цифра. Из-за стресса и переработок человечество ежегодно теряет 45 миллионов лет активной, здоровой жизни. Эти годы уходят на борьбу с последствиями, от бессонницы до проблем с сердцем. Особенно уязвимы те из нас, кто перешагнул 40-летний рубеж. Нагрузка выше 48 часов в неделю бьет и по настроению, и напрямую по здоровью. Но эксперты настроены оптимистично. Формула довольно проста. Это баланс. Те, кто не превращает переработки в норму и находит время на движение и отдых, не просто живут дольше, они остаются эффективными. И для человека, и для бизнеса выгодны здоровая атмосфера в коллективе, уважение к личному времени и справедливая оплата труда. То есть вовремя уйти домой и выключить уведомления – это не халтура, а ответственный подход.
1: Реклама.
3: А ты уже был в Маламутленд? Это первое место, куда приходит лето. Пока в городе слякоть, здесь уже сухо, солнце, животные и живая природа. Всего 30 минут от города, и ты в другом мире. Поехали встречать весну по-настоящему. Посещение без возрастных ограничений.
4: Дом обоев «Этелика» поздравляет всех с праздником весны и труда и днем Великой Победы. С 1 по 12 мая действует праздничная скидка 15%. Новосадовая 321, Гагарина 5, станция метро «Московская». Подробности акции уточните в магазинах и на сайте etelica.ru.
5: Агент Джуниор, ваше задание – испытать новый парк. В вашем распоряжении единый вход. Больше 20 игровых зон и семейный ресторан. Действовать нужно быстро.
6: Хотя зачем спешить? В «Активике» нет ограничений по времени. Новый парк активного отдыха «Активика» в ТРК «Гудок». Десятки игровых локаций. Единый вход. Семейный ресторан. Улица Красноармейская, 131. «Активикапарк.рф».
7: База! Орел в гнезде! И никуда не торопится. 0+.
8: Кусается ипотека. Но маленьких детей у вас нет, и вы не айтишник. В доме у Космопорта 2 для всех ставка 11,9%. Для всех, без исключения. Всего 11,9%. Как вам такая новость? Акция действует на 2- и 3-комнатные квартиры до 1 июня 2026 года.
9: Полная стоимость кредита от 19,391% до 22,323%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору долевого участия на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования, процентная ставка увеличивается на 1 процентный пункт. Первоначальный взнос от 50%. Срок от 3 до 30 лет. Валюта кредит рубль. Универсальная лицензия Банка России на 2012 от 19 декабря 2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Архитектор». Декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Иван Царевич и Серый Волк снова на сцене Самарского театра кукол. Здесь волк меняет обличие. Иван разъезжает по сцене на самокате, а его братья на скейтах. Народная сказка в современном прочтении. Возрастное ограничение 6+.
1: Телефон рекламной службы 207-2127. Радио.

0: Самаре 9.32, радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего и где уже нашелся правильный ответ на сегодняшний невероятный вопрос. Если на первом свидании пара решит съесть именно это, шансы на вторую встречу вырастают на 20%. «О чем речь?» – спрашивал я. Правильный ответ – «Мороженое», – сказала нам Елена. С Кузнецкой улицы выиграла 2 билета в кинотеатр «Синема Парк». По утрам в будни на радио Мегаполис после 9 утра. Невероятный вопрос мы разгадываем. Желаю победы и вам тоже. Удачи. Через минуту мы поговорим о погоде. На сегодня сначала краткий выпуск новостей на 103.6 FM.
1: Здравствуйте. Российским регионам рекомендовано установить дополнительные выплаты педагогам за участие в организации и проведении экзаменов ЕГЭ и ГИА. Согласно документу, саму возможность привлечения учителя к этой работе и выплату денежной компенсации необходимо закрепить официально. Размер выплаты региональные власти будут определять самостоятельно. Аэропорт Курумыч вернулся к работе в штатном режиме. Ограничения на прием и выпуск судов вводились минувшей ночью. К этой минуте на прилет задерживаются 9 рейсов. Позже намеченного из Самары вылетят 8 самолетов. Уже 5 российских авиакомпаний изменили правила провоза пауэрбанков на борту самолета. О новых ограничениях первым сообщил Аэрофлот. А после это сделали авиакомпании «Россия», «Победа», «С-7» и «Смартавия». Пауэрбанки запрещены для провоза в багаже. Теперь это возможно только в ручной кладе. Краснодар обыграл московское «Динамо» в ответном матче финала пути РПЛ Кубка России. В основное время голов забито не было. В серии пенальти, точнее, оказались футболисты Краснодара 6-5. В суперфинале Кубка России 24 мая в Лужниках краснодарцы сыграют против московского «Спартака», который одолел в финале пути регионов ЦСКА.
0: Радио «Мегаполис», прогноз погоды. В Самаре малооблачно, будет в течение дня без осадков. Ветер северный, 3-8 метров в секунду. Температура днем до 28 градусов. Сейчас в Самаре плюс 21.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: 9.41 в Самаре на радио Мегаполис. Золотые хиты вашей компании. Дмитрий Рожков. Приятнейшего вам пятничного утра на календаре 8 мая. С наступающим Днем Победы. Впереди у нас три праздничных выходных. Об одном из самых знаменитых символов Победы Катя Григорьева будет рассказывать минут через пять на 103.6 FM.
1: Реклама. Ковры премиум-класса на Карла Маркса 55. Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе, 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем

0: окна с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ОТП Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71.
4: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
5: Телефон рекламной службы 207-21-27.
6: Радио «Мегаполис».
7: То есть посмотрим, что сейчас на дорогах Самары. На 4 балла они загружены. По данным Яндекс.Карт, сильнее всего на Нововокзальной, от Новосадовой до Старозагора. На улице Авроры от Гагарина до Аэродромной, от Марии Стореза до Дыбенко, а также на улице Авроры и Южном мосту, от Южного до Заводского шоссе.
5: Радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM.

0: Всегда хорошая музыка на радио Мегаполис. В Самаре 9 часов 46 минут. Сейчас послушаем Катю Григорьеву на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 8 мая 1950 года в Берлине открыли один из самых знаменитых символов Победы – памятник советскому солдату со спасенной немецкой девочкой на руках – воин-освободитель. Идею создать мемориал в Трептов-парке Берлина подал маршал, и изначально предполагался другой сюжет – фигура Сталина с глобусом в руках, символом спасенного мира. Прообразом памятника стал 23-летний солдат-сержант Николай Масалов, который вынес из огня трехлетнюю девочку. Но были и другие солдаты, спасавшие детей. Они вдохновили скульптора Евгения Вучетича сделать две версии памятника на выбор – Сталина с глобусом и солдата с ребенком. Говорили, что вариант выбрал сам Сталин. Якобы посмотрел на макет фигуры с глобусом и спросил скульптора: «А вам не надоел этот с усами?» А потом указал на солдата-освободителя и сказал: «Вот такой памятник нам и нужен», но предложил изобразить солдата не с автоматом, а с мечом. В 60-е годы прошлого века немецкие журналисты пытались найти девочку, спасенную Николаем Масаловым. Откликнулись 198 женщин, но не та самая. Сам же Масалов не раз говорил: «Многие спасали. На моем месте так сделал бы каждый».
4: Весна

0: 9.59, Самарин, радио Мегаполис. Дальше свежие новости и прогноз погоды. Через минуту послушаем музыку, понятную без слов, на 103.6 FM.
1: Реклама.
2: Добрый

0: 8-373-2010.
1: Богатырская слобода предлагает. Корпоративы для организации, экскурсии для школьников, метастрельбище, музей Княжий Терем, пятиместные лесные домики, шатровый лагерь Княжий Стан, прогулки на древнерусских ладьях. А каждые выходные – яркий веселый праздник состязаний, игр и забав – богатырская силушка. Русская кухня и многое другое. 8-92-76-16-17-30.
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
3: Альт Профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
4: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, в Самаре 10 часов 2 минуты, плюс 21 градус. На улице днем ожидается до 26-28 и без осадков. Новости на Радио Мегаполис. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Дональд Трамп вновь пригрозил Ирану новыми ударами. Заявление президента США последовало после столкновений в Ормузском проливе. Корпус стражи исламской революции обвинил Америку в нарушении перемирия после атаки на иранский танкер. В ответ Тегеран атаковал американские корабли. Трамп назвал эти удары «любовным похлопыванием» и подчеркнул, что перемирие с Ираном продолжается, но три эсминца США усилят морскую блокаду республики. На днях Трамп выразил надежду, что мирный меморандум с Тегераном удастся подписать в течение недели. В Самарской области признали ракетную тревогу уважительной причиной для отсутствия на работе. В региональном министерстве труда разъяснили, что если сотрудник не смог добраться до места работы из-за объявленной тревоги и остановки общественного транспорта, прогулом это не считается. Такое отсутствие подлежит оплате. Однако после отбоя тревоги ситуация меняется. Если прошло достаточно времени, чтобы добраться до работы, но сотрудник так и не появился или отсутствовал более 4 часов без уважительной причины, работодатель вправе расценить это как прогул. Самарская область займет у банков 18 миллиардов рублей для пополнения бюджета. Аукционы на открытие 16 кредитных линий объявил региональный Минфин. Чиновники рассчитывают взять взаймы на год по ставке 16,5% годовых. Согласно поправкам в бюджет, доходы региона в этом году составят 323 миллиарда рублей, дефицит бюджета превысит 39 миллиардов. На маршрутах Самара-Ширяево и Самара-Зольная введены ограничения. Теперь один человек может приобрести не более 3 билетов. Их продажа начинается за 1,5 часа до отправления. Отремонтированная плотина через реку Большой Иргиз в селе Пестравка успешно прошла весенний паводок. Ранее гидротехническое сооружение находилось в критическом состоянии. Покрытие из железобетонных плит обрушилось. В прошлом году подрядчик успел выполнить первоочередные задачи, устроил дренажные отверстия, укрепил основания и откосы сооружения. Полное завершение капитального ремонта запланировано на осень этого года. После приемки всех работ плотина, ранее числившаяся бесхозной, будет поставлена на баланс Пестравского района. Сегодня на Земле могут произойти магнитные бури. Рост геомагнитных возмущений обеспечит растущая скорость солнечного ветра в окрестностях Земли. Шансы на магнитную бурю в лаборатории солнечной астрономии оценивают как 1 к 3. Следующий, более сильный период возмущения ожидается с 15 по 18 мая. Сериал HBO «Гарри Поттер» продлен на 2-й сезон за 7 месяцев до премьеры 1-го. Об этом пишет Variety. Съемки 2-го сезона начнутся осенью. Сюжет будет основан на книге «Гарри Поттер и тайная комната». 1-й сезон стартует 25 декабря. Он будет состоять из 8 эпизодов. Серии будут выходить раз в неделю. Финал зрители увидят в середине февраля 2027-го. Ранее сообщалось, что 12-летние звезды нового «Гарри Поттера» заработают сотни тысяч фунтов стерлингов за 1-й сезон сериала. Доллар на сегодня 75 рублей 22 копейки. Евро 88 рублей и 6 копеек.
0: Прогноз погоды на радио Мегаполис Самаре. Сегодня будет малооблачно, без осадков. Ветер северный, 3,8 метров в секунду. Температура днем плюс 26-28 градусов. Сейчас в Самаре плюс 21.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: На радио Мегаполис «Золотые хиты». В Самаре 10 часов 11 минут. Прямо сейчас на 103.6 FM узнаем об одном уникальном мотоцикле.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Как бы вы ни относились к мотоциклам, с открытием сезона двухколесный транспорт все чаще попадает в новости. И сегодня они из мира инженерных достижений. Британский энтузиаст доказал, что технологии вековой давности могут соревноваться с современными суперкарами. Речь о мотоцикле на паровой тяге под названием «Сила природы». На испытаниях этот аппарат показал аномальные результаты. До первой сотни байк ускоряется менее чем за 0,8 секунды, а максимальная скорость превысила 310 км в час. За рекордом стоит инженер Грэм Сайкс. В баке его байка 120 литров очищенной воды, разогретой под огромным давлением до 250 градусов. В момент старта вода выбрасывается через сопла со сверхзвуковой скоростью. Расход колоссальный — 40 литров в секунду, что сопровождается настоящим звуковым ударом. У мотоцикла нет привычного привода на колесах. Он движется за счет реактивной струи пара, а пилот при этом испытывает перегрузки выше, чем при взлете истребителя. Идею парового двигателя Сайкс позаимствовал у реактивных болидов 70-х годов прошлого века и адаптировал ее под современные стандарты безопасности и аэродинамики. На сегодняшний день его «Сила природы» считается самым быстрым паровым транспортным средством в мире, обойдя по показателям даже специальные гоночные авто на четырех колесах.
1: Реклама.
4: Добрый

0: 8-373-2010.
1: Богатырская слобода предлагает. Корпоративы для организации экскурсий для школьников. Метастрельбище. Музей Княжий Терем. Пятиместные лесные домики. Шатровый лагерь Княжий Стан. Прогулки на древнерусских ладьях. А каждые выходные яркий веселый праздник состязаний, игр и забав. Богатырская силушка. Русская кухня и многое другое. 8-92-76-16-17-30.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
0: Радио

0: Отличная музыка для рабочего и пятничного настроения на радио Мегаполис. Только что суперхит от дуэта «Клан Карусель». Райт. В Самаре 10 часов 22 минуты. С вами Дмитрий Рожков. Доброе утро на календаре. Пятница, 8 мая. С наступающим Днем Победы. На улице сейчас солнечно и плюс 21 градус. Обещаю днем до 28. Осадков не предвидится. Прямо сейчас присоединяется к нам Катя Григорьева на 103.6 FM.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Фестиваль тюльпанов в канадской Оттаве – это крупнейшее событие такого рода в мире. В этом году он проходит с 8 по 18 мая. По всему городу расцветет более миллиона цветов. Одно из главных мероприятий – 40-минутное иммерсивное путешествие, которое расскажет о 4000-летней истории цветка, от его диких предков до роли во Второй мировой войне. А история такая. В 45-м году канадские войска сыграли важную роль в освобождении Нидерландов. В благодарность местные монархи отправили в Оттаву 100 тысяч луковиц тюльпанов, что стало ежегодной традицией и положило начало фестивалю. Есть и другая история. В суровую зиму 45-го в оккупированных Нидерландах был голод. Люди начали есть луковицы тюльпанов. Врачи выпускали инструкции, как правильно их готовить, чтобы они не были токсичными. Главным сортом в этом году станет новинка – Легион 100. У него насыщенные ярко-красные лепестки с четкой кремовой белой каймой по краям. Красный символизирует память, а белые края лепестков устремлены вверх, что олицетворяет взгляд в будущее. Есть и другие удивительные цветы, например, черный попугай, самый темный из существующих тюльпанов, глубокого бордово-черного цвета с изрезанными, как перья, краями лепестков. В утреннем свете он кажется почти мистическим.
4: Реклама. Дом обоев «Этелика» поздравляет всех с праздником весны и труда и Днем Великой Победы. С 1 по 12 мая действует праздничная скидка 15%. Новосадовая 321, Гагарина 5, станция метро «Московская». Подробности акции уточните в магазинах и на сайте «Этелика.ру».
5: Ты уже был в Маламутленд? Это первое место, куда приходит лето. Пока в городе слякоть, здесь уже сухо, солнце, животные и живая природа. Всего 30 минут от города, и ты в другом мире. Поехали встречать весну по-настоящему. Посещение без возрастных ограничений.
6: Дяди, тети, очень важно объявлять.

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио

0: 10:32 в Самаре, радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего. Сейчас на улице плюс 21 градус. Далее на 103.6 FM подробный прогноз погоды на сегодняшнюю пятницу. Прежде краткий выпуск новостей на радио Мегаполис.
1: Здравствуйте. В Самаре пока не подписали контракт на отлов бездомных животных. На конкурс было подано две заявки. Обе были признаны соответствующими требованиям закупки. Победитель аукциона снизил цену за одно животное в 40 раз до 312 рублей. Изначально цена составляла более 13 тысяч. За неделю в Самарской области от укусов клещей пострадали 229 человек. Четверть из них – дети. Всего с начала сезона зарегистрировано 708 случаев. Вирус клещевого энцефалита обнаружен в одном, боррелии в 38 клещах. В Самарской области идут черемуховые холода, предупредили синоптики. Сегодня до плюс 28, однако уже в выходные воздух остынет сразу на 10 градусов. В субботу 9 мая ожидается от 15 до плюс 20 градусов. При этом усиливать ощущение прохлады будет северный ветер, порывы которого могут достигать 18 метров в секунду. В ночь на воскресенье и понедельник ожидается около 0. Россиян предупредили о рисках работы в Таиланде. За объявлениями о вакансиях с высокими зарплатами могут скрываться преступные группы. Об этом заявил МИД России и призвал с осторожностью относиться к подобным предложениям. РБК пишет, что россияне регулярно становятся жертвами мошеннических схем, попадая в подпольные колл-центры в Мьянме под видом трудоустройства.
0: Радио Мегаполис, прогноз погоды. В Самаре малооблачно, будет в течение дня без осадков. Ветер северный, 3,8 метров в секунду. Температура днем до 28 градусов. Сейчас в Самаре плюс 21.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: 8-373-2010.
1: Кондиционеры «Синтек». Ваш идеальный климат. Спрашивайте у монтажников города. Кондиционеры «Синтек».
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
0: Радио «Мегаполис».

0: Там, где музыка прежде всего, радио «Мегаполис», Самаре 10 часов 46 минут. Сейчас на 103.6 FM Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 8 мая – Всемирный день осла или ишака, одного из самых старых и верных помощников человека. Люди одомашнили это животное 5000 лет назад в Африке и в Азии. Осел и ишак – это одно и то же, просто у одного слова древнеславянские корни, а у другого – арабские. В европейской культуре осел ассоциируется с упрямством и глупостью, а в азиатском фольклоре – это хитрый и терпеливый спутник человека, а на ишаке ездил мудрец Хаджа Насреддин. Специалисты объясняют, что упрямство осла – это не вредный характер, а форма самозащиты, а его медлительность – это осторожность. Осел не пойдет в грязь или на опасный склон. Животные очень выносливы, могут перевозить грузы в 65% своего веса, работать без перерыва до 12 часов, оставаться активными на жаре плюс 50. У ослов феноменальная память. Они узнают дорогу спустя годы и помнят лица людей и могут решать задачи с той же скоростью, что дельфины и собаки. Это показало исследование в одной из британских организаций. А еще ослы требуют уважительного отношения к себе.

0: Радио Мегаполис.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Мегаполис.

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, Самаре 11.01, за окном ясный, плюс 23 градуса, днем плюс 26-28. Новости на радио «Мегаполис». Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самаре будут ограничивать движение транспорта в центре города из-за праздничных мероприятий ко Дню Победы. Так, сегодня с 8 вечера ограничат проезд по отдельным участкам улиц Галатионовской, Молодогвардейской, Чапаевской, Фрунзе, Красноармейской и Шостаковича. 9 мая будут более масштабные традиционные перекрытия. Общественный транспорт продлит свою работу. В Самарской области предлагают увеличить норму расходов на отлов безнадзорных собак. Сейчас на одно животное выделяют 13 тысяч рублей. В 2027-м сумму предлагают повысить до чуть более 14 тысяч. Решение основано на коммерческих предложениях от подрядчиков. В 2027-м планируют отловить около 7 тысяч бездомных животных. Между тем, в Самаре пока не подписали контракт на отлов бездомных животных. На конкурс было подано две заявки. Победитель аукциона снизил цену за одно животное в 40 раз до 312 рублей. Изначально цена составляла более 13 тысяч. Отремонтированная плотина через реку Большой Иргиз в селе Пестравка успешно прошла весенний паводок. Ранее гидротехническое сооружение находилось в критическом состоянии. Покрытие из железобетонных плит обрушилось. В прошлом году подрядчик успел выполнить первоочередные задачи, устроил дренажные отверстия, укрепил основание и откосы сооружения. Полное завершение капитального ремонта запланировано на осень этого года. После приемки работ плотина, ранее чистившаяся бесхозной, будет поставлена на баланс Пестравского района. В Самарскую область идут черемуховые холода, предупредили синоптики. Сегодня до плюс 28, однако уже в выходные воздух остынет сразу на 10 градусов. В субботу, 9 мая, ожидается от 15 до плюс 20 градусов. При этом усиливать течение прохлады будет северный ветер, порывы которого могут достигать 18 метров в секунду. Существенных осадков не предвидится. В ночь на воскресенье и понедельник столбики термометров опустятся до нулевой отметки, а днем будет плюс 11-16. Российским регионам рекомендовано установить дополнительные выплаты педагогам за участие в организации и проведении экзаменов ЕГЭ и ГИА. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместные рекомендации Минпросвещения, Рособорнадзора и Профсоюза работников народного образования и науки. Согласно документу, саму возможность привлечения учителя к этой работе и выплату денежной компенсации необходимо закрепить официально. Авторы инициативы советуют прописывать такое условие в трудовом договоре или дополнительным соглашением к нему по основному месту работы педагога. Размер выплаты региональной власти будут определять самостоятельно. Доллар на сегодня 75 рублей 22 копейки, евро 88 рублей и 6 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Мегаполис» ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В Самаре в течение дня будет малооблачно, осадков не ожидается. Ветер северный 3,8 метров в секунду. Температура днем до 26-28 градусов. Сейчас в Самаре плюс 23.
2: Реклама.
3: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике «МЛЦ». МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника «МЛЦ». Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
4: Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис»
1: помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
0: Ваш надежный коллега. Радио «Мегаполис».

0: Группа «Технология» на радио «Мегаполис». Золотые хиты вашей компании. Дмитрий Рожков. Приятнейшего вам продолжения дня желаю. Сегодня пятница, 8 мая. Поздравляю с наступающим днем Великой Победы. Из музыки на 103.6 FM впереди Мэдисон Марс с суперхитом «New Vibe». Уже через минуту буквально на радио «Мегаполис».
1: Реклама. Кондиционеры «Синтек». Ваш идеальный климат. Спрашивайте у монтажников города. Кондиционеры «Синтек».
2: Летняя программа в аттракцион-кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
3: Анимация, квизы и ростовые куклы.
2: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
3: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
2: Праздник для всей семьи.
3: Подробности в нашей группе ВКонтакте.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Bye-bye, out of my mind. You say hello and I don't reply. Got my own friends, you got yours. You don't know me anymore. I'm on the way up, look at the ground. I won't wait up, not coming down from this.
6: Got a new vibe with this.

0: Реклама.
1: Хотите новую квартиру, но семейная и IT-ипотека вам не подходят? В доме у Космопорта 2 ипотека 11,9% для всех. Всего 11,9% для всех, всех, всех. И для вас, конечно. Акция действует на двух- и трехкомнатные квартиры до 1 июня 2026 года.
2: Полная стоимость кредита от 19,391% до 20,323%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору долевого участия на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования процентная ставка увеличивается на 1 процентный пункт. Первоначальный взнос от 50%. Срок от 3 до 30 лет. Валюта 30 рублей. Универсальная лицензия Банка России номер 23-12 от 12 декабря 2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Архитектор». Декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Дом обоев «Этелика» поздравляет всех с праздником весны и труда и Днем Великой Победы. С 1 по 12 мая действует праздничная скидка 15%. Новосадовая 321, Гагарина 5, станция метро «Московская». Подробности акции уточните в магазинах и на сайте «Этелика.ру».
5: Агент Джуниор, ваше задание – испытать новый парк. В вашем распоряжении единый вход. Больше 20 игровых зон и семейный ресторан. Действовать нужно быстро.
6: Хотя зачем спешить? В «Активике» нет ограничений по времени. Новый парк активного отдыха «Активика» в ТРК «Гудок». Десятки игровых локаций, единый вход, семейный ресторан. Улица Красноармейская, 131. Активикапарк.рф.
7: База, орел в гнезде. И никуда не торопится. 0+.
8: Дяди, тети, очень важно. Объявляем

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточняйте на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегаполис».

0: Адель на радио Мегаполис. Всегда хорошая музыка. 11.33 в Самаре. В продолжение часа на 103.6 FM. Примерно 10 минут музыки нон-стоп. Услышим Зейна совсем скоро. Его свежий суперхит «Die for me». А сейчас на радио Мегаполис краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. Уже 5 российских авиакомпаний изменили правила провоза пауэрбанков на борту самолета. О новых ограничениях первым сообщил Аэрофлот. А после это сделали Россия, Победа, S7 и Smartavia. Пауэрбанки запрещены для провоза в багаже. Теперь это возможно только в ручной клади. На маршрутах Самара-Ширяево и Самара-Зольная введены ограничения. Теперь один человек может приобрести не более 3 билетов. Их продажа начинается за 1.5 часа до отправления. Оснований для аннулирования водительских прав станет больше. Изменения вступят в силу с марта следующего года. Например, водитель может лишиться прав, если откажется от прохождения внеочередного обязательного медосвидетельствования. Сериал HBO «Гарри Поттер» продлен на 2 сезон за 7 месяцев до премьеры первого, пишет Variety. Показ первого сезона начнется 25 декабря. Он будет состоять из 8 эпизодов. Съемки второго сезона начнутся осенью. Сюжет строится по книге «Гарри Поттер и тайная комната».
0: На радио Мегаполис прогноз погоды. В Самаре малооблачно, будет в течение дня без осадков. Ветер северный, 3-8 метров в секунду. Температура днем до 28 градусов. Сейчас в Самаре плюс 24.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: Моби, Радио Мегаполис. Отличная музыка для рабочего и пятничного настроения. Дальше на 103.6 FM тройка песен, проверенных временем из золотой коллекции Радио Мегаполис. Мы услышим Анастейшу, Ten Back Time, группа Аква, а также Silent Circle, Stop the Rain and the Night.
1: Реклама.
2: Добрый

0: 8-800-273-2010.
1: В жилых башнях «Баланс Тауэрс» 18 квартир с дополнительным бесплатным функционалом и выгодой до 2,5 миллионов рублей. Выбирай на balancetowers.ru.
2: Реклама застройщик ООО «Созависимый настрой». Проектная декларация на сайте нашвочудом.рф. Подробности на balancetowers.ru. Жилые башни «Баланс Тауэрс» победитель номинации «Лучший жилой небоскреб» по версии премии «Урбан 2025» среди регионов России, исключая Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Ленобласть. Предложение действительно с 1 мая до 1 июля 2026.
3: Автосервис «Автомикс». Ваш автомобиль – наша забота. Полный комплекс услуг для любых марок автомобилей. Кузовной ремонт, локальная окраска кузова, удаление коррозии, ремонт двигателя и ходовой части автомобиля. Честные цены и гарантия на все работы. Город Самара, улица Ракитная, дом 4, корпус 2. Телефон 8-927-010-0150.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: году. Реклама.
1: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
3: Альт Профиль. Компания Дом Сайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
1: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегаполис».
5: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, Самаре 12.01, за окном плюс 25 и солнечно. На радио «Мегаполис» новости, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Объявленное Россией перемирие с Украиной вступило в силу. Как сообщили в Минобороны, российские военные полностью прекращают боевые действия до 10 мая. В ведомстве добавили, что в случае попыток сорвать парад в Москве, российская армия нанесет массированный удар по центру Киева. Перемирие объявлено по решению президента Путина и приурочено к 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Это перемирие стало вторым с начала года. Первое Путин объявил на Пасху. Оно действовало сутки с 11 апреля. В Самарской области признали ракетную тревогу уважительной причиной для отсутствия на работе. В региональном министерстве труда разъяснили, что если работник не смог добраться до места работы из-за объявленной тревоги и остановки общественного транспорта, прогулом это не считается. Такое отсутствие подлежит оплате. Однако после отбоя ситуация меняется. Если с момента окончания тревоги прошло достаточно времени, чтобы добраться до работы, но сотрудник так и не появился или отсутствовал более 4 часов без уважительной причины, работодатель вправе расценить это как прогул. Уже 5 российских авиакомпаний изменили правила провоза пауэрбанков на борту самолета. О новых ограничениях первым сообщил Аэрофлот, а после это сделали Россия, Победа, S7 и Смартавия. Пауэрбанки запрещены для провоза в багаже. Теперь это возможно только в ручной клади. При этом устройства не должны заряжаться на борту воздушного судна, использоваться для зарядки или питания других устройств на борту. Кроме того, они не должны находиться в ручной клади, размещаемой на багажных полках. В Самарской области идут черемуховые холода, предупредили синоптики. Сегодня до плюс 28, однако уже в выходные воздух остынет сразу на 10 градусов. В субботу 9 мая ожидается от 15 до плюс 20 градусов. При этом усиливать течение прохлады будет северный ветер, порывы которого могут достигать 18 метров в секунду. Существенных осадков не предвидится. В ночь на воскресенье и понедельник столбики термометров опустятся до нулевой отметки, а днем будет плюс 11-16 градусов. Мощная вспышка предпоследнего класса М произошла на Солнце. Она началась накануне в 6 вечера и продлилась 70 минут, сообщили в пресс-службе Института прикладной геофизики. Вспышки классифицируют по мощности рентгеновского излучения. При этом более сильные вспышки могут сопровождаться выбросами плазмы, которые при достижении Земли способны вызвать магнитные бури. Стали известны все участники решающих матчей 3 еврокубковых турниров. Так, в финале Лиги чемпионов 30 мая в Будапеште действующий победитель турнира Пари Сен-Жермен встретится с лондонским Арсеналом, который впервые за 20 лет вышел в финал турнира. За трофей Лиги Европы поборются английская Астон Вилла и немецкий Фрайбург. Решающий матч состоится 20 мая в Стамбуле. В Лиге конференции 27 мая на Red Bull Arena в Лейпциге встретятся английский Кристал Пэлас и испанский Райо Вальекано. Доллар на сегодня 74,62 рубля. Евро 87 рублей и 89 копеек.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра. В субботу, 9 мая, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный, 5-10 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 13, завтра днем плюс 15-17. Сейчас в Самаре плюс 25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

Радио Мегаполис. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: Вячеслав Бутусов на радио «Мегаполис». Музыка, которую мы любим, в вашей компании Дмитрий Рожков. Желаю вам удачного продолжения предпраздничной пятницы на календаре 8 мая с наступающим Днем Победы. 10 удивительных фактов о сирене Анна Романова представит нашему вниманию в ближайшие 5 минут, а чуть раньше Бруно Марс с суперновинкой «I Just Might» на радио «Мегаполис».
1: Радио «Мегаполис» 103,6 FM. Реклама. Кондиционеры «Синтек». Ваш идеальный климат. Спрашивайте у монтажников города. Кондиционеры «Синтек».
2: «Баланс Тауэрс» – лучший жилой небоскреб России у вас дома. И квартиры нового поколения по специальной временной цене. Выбирай на balancetowers.ru.
3: Реклама застройщик ООО «Созвесимый мостовой проект» на декларации на сайте наш.дом.рф. Подробности на balancetowers.ru. Жилые башни «Баланс Тауэрс» – победитель номинации «Лучший жилой небоскреб» по версии премии «Урбан 2025» среди регионов России, исключая Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Ленобласть. Предложение действительно с 1 мая до 1 июля 2026.
4: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу! Ставьте новое окно за 2000 всего!
5: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно!
6: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
3: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
7: Дом обоев «Этелика» поздравляет всех с праздником весны и труда и Днем Великой Победы. С 1 по 12 мая действует праздничная скидка 15%. Новосадовая 321, Гагарина 5, станция метро «Московская». Подробности акции уточните в магазинах и на сайте «Этелика.ру».
8: Агент Джуниор, ваше задание – испытать новый парк. В вашем распоряжении единый вход. Больше 20 игровых зон и семейный ресторан. Действовать нужно быстро.
9: Хотя зачем спешить? В «Активике» нет ограничений по времени. Новый парк активного отдыха «Активика» в ТРК «Гудок». Десятки игровых локаций, единый вход, семейный ресторан. Улица Красноармейская, 131. Активикапарк.рф.
10: База, база, орел в гнезде. И никуда не торопится. 0+.
7: Телефон рекламной службы 207-21-27.
11: Радио «Мегафон».

0: Бруно Марс на радио Мегаполис. Отличная музыка для рабочего и пятничного настроения. Далее на 103.6 FM Black с легендарным хитом Wonderful Life. А сейчас на радио Мегаполис Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Сирень – удивительное растение, цветение которого невозможно пропустить. Для многих именно цветение сирени является признаком наступления лета. А для студентов это символ приближающейся летней сессии. Сегодня сирень. Сирень относится к семейству маслиновые. Ее ближайшие родственники – это олива, ясень и жасмин. В Иране и Турции сирень называют лисьим хвостом из-за длинных, пушистых и сужающихся к концу соцветий. Кусты сирени могут жить более 100 лет. Зафиксирован случай, когда куст прожил более 130 лет с 1801 по 1931 год. Существует более 2300 сортов сирени, которые отличаются формой цветков, цветом, бывает белая, розовая, пурпурная, почти голубая сирень, и ароматом. Не все виды сирени пахнут. Например, сирень венгерская почти не имеет запаха. Махровые сорта в целом пахнут меньше. У них часть тычинок превратилась в дополнительные лепестки, из-за чего производство ароматических веществ снизилось. Самый знаменитый сорт сирени в мире называется «Красавица Москвы». Это один из самых ароматных сортов сирени, запах которого усиливается в сумерках. В викторианской Англии подарок в виде ветки сирени был вежливым, но твердым способом расторгнуть помолвку или отказать жениху. Это означало буквально «наша любовь была лишь весенним увлечением». Самой известной поклонницей сирени в России была последняя российская императрица Александра Федоровна. Она обожала сирень настолько, что в Александровском дворце для нее была создана знаменитая сиреневая гостиная, интерьер которой был выдержан в лиловых тонах, а в вазах круглый год стояли ветви натуральной цветущей сирени, привозимые из-за границы. Сама она любила духи персидская сирень, а ее дочери – пурпурная сирень от легендарного дома Кати. Самый культовый сиреневый аромат советского времени – рижская. Сирень от Зинтрос. Некоторые сорта сирени способны выдерживать экстремальные морозы. Не заморозки, а действительно лютые морозы до минус 60 градусов Цельсия. И что на первом месте? Натуральное эфирное масло сирени – одно из самых дорогих в мире. Из-за трудоемкости процесса получения 1 килограмм масла может стоить более 100 тысяч долларов.
2: Горячая десятка Анны Романовой. Радио Мегаполис.

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: Что мы делаем? Радуемся хорошей музыке на радио Мегаполис.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Группа 30.02 на радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего, в Самаре половина первого. Впереди на 103.6 FM 10 минут музыки без перерывов. Дермот Кеннеди на очереди, Kiss Me. А сейчас на радио Мегаполис краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. Аэропорты Юга России закрыты из-за прилета беспилотника по зданию аэронавигации в Ростове. Парализована работа 13 аэропортов Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Элисты. Задержаны 184 авиарейса, еще 26 отменены. Хуже всего ситуация в Сочи, там новые ограничения наложились на масштабные сбои в расписании. Уголовное дело об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги передано в суд, сообщили в прокуратуре. Обвинение в совершении преступления предъявлено внучке погибших, она содержится в СИЗО, и двоим ее сообщникам, которые объявлены в международный розыск. В Самарской области предлагают увеличить норму расходов на отлов бездомных собак. Сейчас на одного животного выделяют 13 тысяч. В 2027-м сумму предлагается повысить до чуть более 14 тысяч рублей. Решение основано на коммерческих предложениях от подрядчиков. В следующем году планируют отловить около 7 тысяч бездомных животных. В России начали ужесточать цензуру зарубежных фильмов. По данным издания Digital Report, телевизионщики заставляют студии дубляжа убирать из озвучки англицизмы и агрессивные выражения. Переводчики рассказывают, что вправки вносятся даже в мультфильмы 6+, и подростковые сериалы.
0: На радио Мегаполис о погоде на завтра, 9 мая, в субботу. В Самаре переменная облачность ожидается, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный, 5-10 метров в секунду. Температура предстоящей ночью до плюс 13, завтра днем до плюс 15-17. Сейчас в Самаре плюс 26.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис.

0: Pink на радио Мегаполис. Меньше слов, больше музыки. Дальше на 103.6 FM подборка главных хитов минувших десятилетий золотой коллекции радио Мегаполис. Услышим в этом отрезке Limp Bizkit, Behind Blue Eyes, группу Garbage и песню Роя Орбисона из фильма «Красотка».
1: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Распродажа ковровых покрытий на Карла Маркса 55.
2: Кусается ипотека, но маленьких детей у вас нет, и вы не айтишник. В доме у Космопорта 2 для всех ставка 11,9%. Для всех, без исключения. Всего 11,9%. Как вам такая новость? Акция действует на 2- и 3-комнатные квартиры до 1 июня 2026 года.
3: Полная стоимость кредита от 19,391% до 22,323%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору долевого участия на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования, процентная ставка увеличивается на 1 процентный пункт. Первоначальный взнос от 50%. Срок от 3 до 30 лет. Валюта кредит рубль. Универсальная лицензия Банка России на 2012 от 19 декабря 2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Архитектор». Декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Богатырская слобода предлагает корпоративы для организации, экскурсии для школьников, метастрельбище, музей княжий терем, пятиместные лесные домики, шатровый лагерь княжий стан, прогулки на древнерусских ладьях. А каждые выходные яркий веселый праздник состязаний, игры, забав, богатырская силушка, русская кухня и многое другое. 892-76-16-17-30.
5: Дяди, тети, очень важно!

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Лимп Бизкит, золотой коллекции радио Мегаполис. Впереди на 103.6 FM свежие новости, прогноз погоды на завтра и затем пятерка лучших песен о любви. В том числе услышим группу Brainstorm Maybe. С вами был Дмитрий Рожков. Встретимся вновь после длинных праздничных выходных во вторник в 7 утра, как обычно. С наступающим Днем Победы еще раз. Желаю вам удачного завершения рабочей недели. Хорошо отдохнуть. Счастливо оставаться на 103.6 FM, где через пару минут мы будем слушать музыку, понятную без слов.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Добрый!

0: 8-373-2010.
1: Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
2: Как приходим на батуты, не сидится ни минуты. Детям классно, безопасно, а родителям прекрасно. Комплекс батутов со знаменитым воздушным желе. В аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
3: Автосервис «Автомикс». Ваш автомобиль – наша забота. Полный комплекс услуг для любых марок автомобилей. Кузовной ремонт, локальная окраска кузова, удаление коррозии, ремонт двигателя и ходовой части автомобиля. Честные цены и гарантия на все работы. Город Самара, улица Ракитная, дом 4, корпус 2. Телефон 8-927-010-0150.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мега».

0: Самаре 13 часов.
1: Здравствуйте. На юге России массово задерживаются рейсы. Причина — попадания беспилотника в здание аэронавигации в Ростове. Из-за этого закрылись 13 южных аэропортов, откладываются вылеты 184 самолетов, еще 26 рейсов отменили. Уголовное дело об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги передано в суд. Об этом сообщили в прокуратуре. Обвинение в совершении преступления предъявлено внучке погибших, она содержится в СИЗО, и двоим ее сообщникам, которые объявлены в международный розыск. Сегодня и завтра в Самаре будут ограничивать движение транспорта в центре города из-за праздничных мероприятий ко Дню Победы. Так, с 8 часов вечера пятницы ограничат проезд по отдельным участкам улиц Галактионовской, Молодогвардейской, Чапаевской, Фрунзе, Красноармейской и Шостаковича. 9 мая будут более масштабные традиционные перекрытия. Общественный транспорт завтра продлит свою работу. В Самарской области признали ракетную тревогу уважительной причиной для отсутствия на работе. В региональном министерстве труда разъяснили, что если сотрудник не смог добраться до места работы из-за объявленной тревоги и остановки общественного транспорта, прогулом это не считается. Такое отсутствие подлежит оплате. Однако после отбоя тревоги ситуация меняется. Если прошло достаточно времени, чтобы добраться до работы, но сотрудник так и не появился или отсутствовал более 4 часов без уважительной причины, работодатель вправе расценить это как прогул. В Самарскую область идут черемуховые холода, предупредили синоптики. Сегодня до плюс 28, однако уже в выходные воздух остынет сразу на 10 градусов. В субботу, 9 мая, ожидается от 15 до плюс 20 градусов. При этом усиливать течение прохлады будет северный ветер, порывы которого могут достигать 18 метров в секунду. Существенных осадков не предвидится. В ночь на воскресенье и понедельник столбики термометров опустятся до нулевой отметки, а днем будет плюс 11-16. Самарская область займет у банков 18 миллиардов рублей для пополнения бюджета. Аукционы на открытие 16 кредитных линий объявил региональный Минфин. Чиновники рассчитывают взять взаймы на год по ставке 16,5% годовых. Согласно поправкам в бюджет, доходы региона в этом году составят 323 миллиарда рублей. Дефицит бюджета превысит 39 миллиардов. На маршрутах Самара-Ширяево и Самара-Зольная введены ограничения. Теперь один человек может приобрести не более 3 билетов. Их продажа начинается за 1,5 часа до отправления. Сегодня на Земле могут произойти магнитные бури. Рост геомагнитных возмущений обеспечит растущая скорость солнечного ветра в окрестностях Земли. Шансы на магнитную бурю в лаборатории солнечной астрономии оценивают как 1 к 3. Следующий, более сильный период возмущения ожидается с 15 по 18 мая. Доллар на сегодня 75 рублей 22 копейки. Евро 88 рублей и 6 копеек.
2: На радио «Мегаполис» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «МЛЦ». Медицинский многопрофильный центр. В субботу, 9 мая, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный, 5-10 метров в секунду. До плюс 13 ночью, завтра днем плюс 15-17. Сейчас в Самаре плюс 28 градусов.
3: Реклама.
4: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Твой позвоночник» в клинике МЛЦ. В программу входят МРТ 3 отделов позвоночника, запись исследования на диск, запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentre.ru. Клиника МЛЦ.
5: Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: 5 лучших песен о любви на радио «Мегаполис» украсят ваш день.
7: На радио «Мегаполис» 5 песен о любви.

0: 8-9-7-3-20-10.
1: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: Пять песен о любви на радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 28 градусов. В субботу, 9 мая, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 13, завтра днем в Самаре плюс 15, плюс 17 градусов.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: смотри.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
2: Любые ковры, паласы, ковровые дорожки на Карла Маркса 55.
3: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
4: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
5: В жилых башнях Balance Towers 18 квартир с дополнительным бесплатным функционалом и выгодой до 2,5 миллионов рублей. Выбирай на balancetowers.ru.
6: Реклама застройщик ООО «Созависимостой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на balancetowers.ru. Жилые башни Balance Towers победители номинации «Лучший жилой небоскреб» в версии премии «Урбан 2025» среди регионов России, исключая Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Ленобласть. Предложение действительно с 1 мая до 1 июля 2026.
7: Телефон рекламной службы 207-2127.
8: Радио «Мегаполис».
9: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Наслаждение. Освежающий и невероятно вкусный. Во всех супермаркетах миндаль. Газированный напиток.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Дом обоев «Этелика» поздравляет всех с праздником весны и труда и Днем Великой Победы. С 1 по 12 мая действует праздничная скидка 15%. Новосадовая 321, Гагарина 5, станция метро «Московская». Подробности акции уточните в магазинах и на сайте etelika.ru.
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
3: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
4: А ты уже был в Маламутленд? Это первое место, куда приходит лето. Пока в городе слякоть, здесь уже сухо, солнце, животные и живая природа. Всего 30 минут от города, и ты в другом мире. Поехали встречать весну по-настоящему. Посещение без возрастных ограничений.
5: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 28 градусов. В субботу, 9 мая, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 13, завтра днем в Самаре плюс 15, плюс 17 градусов.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Чудесные праздники для любимых в Самарском. Отдых, оздоровление, новые СПА-программы. В выходные действуют специальные предложения. Курортный отель «Самарский». С заботой о вас. Девятая просека. Телефон бронирования 226-50-71. Акция действует до 10 мая. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов. Телефон рекламной службы 207-21-27.
0: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Иван-Царевич и Серый Волк снова на сцене Самарского театра кукол. Здесь Волк меняет обличие, Иван разъезжает по сцене на самокате, а его братья на скейтах. Народная сказка в современном прочтении. Возрастное ограничение 6+.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио «Мегаполис».
3: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Самаре 15 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «МЛЦ». Медицинский многопрофильный центр. В субботу, 9 мая, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный, 5-10 метров в секунду. До плюс 13 ночью, завтра днем плюс 15-17. Сейчас в Самаре плюс 28 градусов.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике «МЛЦ». В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373 30 30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: 8-9-7-3-20-10.
1: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис».
3: Радио «Мегаполис» 103,6 FM.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Тысячу ярких эмоций дает аттракцион «Супер полет». Дух замирает и сердце поет. Кто раз попробовал, снова придет. Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Веселье для всей семьи.
2: В жилых башнях «Баланс Тауэрс» 18 квартир с дополнительным бесплатным функционалом и выгодой до 2,5 миллионов рублей. Выбирай на balancetowers.ru.
3: Реклама застройщик ООО «Созависимый настрой». Проектная декларация на сайте нашучудом.рф. Подробности на balancetowers.ru. Жилые башни «Баланс Тауэрс» – победитель номинации «Лучший жилой небоскреб» по версии премии «Урбан 2025» среди регионов России, исключая Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Ленобласть. Предложение действительно с 1 мая до 1 июля 2026.
4: Дяди, тети, очень важно! Объявляем

0: с окном.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 28 градусов. В субботу, 9 мая, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 13, завтра днем в Самаре плюс 15, плюс 17 градусов.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Распродажа ковров на Карла Маркса 55.
2: Время царского угощения в миндале. Нежные, вкусные, тающие во рту фермерские паштеты от компании деликатесов. Паштеты из гусиной печени с черными трюфелями. Паштеты из печени индейки с вялеными астраханскими томатами. И другие вкусы, которые приятно удивят. Выбирайте тот, который станет вашим любимым. Миндаль. Наслаждайтесь сами и удивляйте своих близких и друзей.
1: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды. Оздоровительные и спа-программы. Каскад открытых бассейнов. Отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71.
3: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: море 16 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. 9 мая в субботу в Самаре ожидается переменная облачность. День пройдет преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный 5-10 метров в секунду. Ближайшей ночью до плюс 13, завтра днем плюс 15-17. Сейчас в Самаре плюс 28 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис.
1: Поцелуями нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно.

0: Это было нетрудно.
1: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.

0: 8-373-2010.
1: В жилых башнях «Баланс Тауэрс» 18 квартир с дополнительным бесплатным функционалом и выгодой до 2,5 миллионов рублей. Выбирай на balancetowers.ru.
2: Реклама застройщик ООО «Созависимый настрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на balancetowers.ru. Жилые башни «Баланс Тауэрс» – победитель номинации «Лучший жилой небоскреб» по версии премии «Урбан 2025» среди регионов России, исключая Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Ленобласть. Предложение действительно с 1 мая до 1 июля 2026.
3: Иван Царевич и Серый Волк снова на сцене Самарского театра кукол. Здесь волк меняет обличье. Иван разъезжает по сцене на самокате, а его братья на скейтах. Народная сказка в современном прочтении. Возрастное ограничение 6+.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Неважно, когда вы включаете «Радио Мегаполис». Здесь хорошо всегда. 103,6.

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Ковры премиум-класса на Карла Маркса 55.
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж, конфетка.
3: Альт Профиль, компания Думсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
1: Дом обоев «Этелика» поздравляет всех с праздником весны и труда и Днем Великой Победы. С 1 по 12 мая действует праздничная скидка 15%. Новосадовая 321, Гагарина 5, станция метро «Московская». Подробности акции уточните в магазинах и на сайте «Этелика.ру».
4: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
5: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
6: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
7: Финансовую услугу предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
8: Радио.

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 28 градусов. В субботу, 9 мая, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 13, завтра днем в Самаре плюс 15, плюс 17 градусов.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис.
1: Here's mine. I found out.

0: 8-800-273-2010.
1: Хотите новую квартиру, но семейная и IT-ипотека вам не подходят? В доме у Космопорта 2 ипотека 11,9% для всех. Всего 11,9% для всех, всех, всех. И для вас, конечно. Акция действует на 2- и 3-комнатные квартиры до 1 июня 2026 года.
2: Полная стоимость кредита от 19,391% до 22,323%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору долевого участия на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования, процентная ставка увеличивается на 1% пункт. Первоначальный взнос от 50%. Срок от 3 до 30 лет. Валюта кредита рубль. Универсальная лицензия Банка России номер 20312 от 19 декабря 2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Архитектор». Декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Автосервис «Автомикс». Ваш автомобиль – наша забота. Полный комплекс услуг для любых марок автомобилей. Кузовной ремонт, локальная окраска кузова, удаление коррозии, ремонт двигателя и ходовой части автомобиля. Честные цены и гарантия на все работы. Город Самара, улица Ракитная, дом 4, корпус 2. Телефон 8-927-010-0150.
5: Телефон рекламной службы 207-2127.
6: Радио «Мегаполис».
7: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
1: Богатырская слобода предлагает корпоративы для организации, экскурсии для школьников, метастрельбище, музей княжий терем, пятиместные лесные домики, шатровый лагерь княжий стан, прогулки на древнерусских ладьях. А каждые выходные яркий веселый праздник состязаний, игр и забав. Богатырская силушка, русская кухня и многое другое. 8-92-76-16-17-30.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
2: Радио Мегаполис.

0: В Самаре 17 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «МЛЦ». Медицинский многопрофильный центр. В субботу, 9 мая, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный, 5-10 метров в секунду. До плюс 13 ночью, завтра днем плюс 15-17. Сейчас в Самаре плюс 28 градусов.
2: Реклама.
3: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике «МЛЦ». МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника МЛЦ. Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
4: Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: 21 метр экстрима. Взлет на высоту 7-этажного дома. Уникальный аттракцион «Шоутайм». Поймай свой адреналин. Суператтракцион «Шоутайм» для самых бесстрашных. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
2: Кондиционеры «Синтек». Ваш идеальный климат. Спрашивайте у монтажников города. Кондиционеры «Синтек».
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Радио «Мегаполис». С гордостью представляем легендарные песни на 103.6 FM.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Автосервис «Автомикс». Ваш автомобиль – наша забота. Полный комплекс услуг для любых марок автомобилей. Кузовной ремонт, локальная окраска кузова, удаление карусели, ремонт двигателя и ходовой части автомобиля. Честные цены и гарантия на все работы. Город Самара, улица Ракитная, дом 4, корпус 2. Телефон 8-927-010-0150.
2: «Баланс Тауэрс» – лучший жилой небоскреб России у вас дома. И квартиры нового поколения по специальной временной цене. Выбирай на balancetowers.ru.
3: Реклама застройщик ООО «Созависимая строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на balancetowers.ru. Жилые башни «Баланс Тауэрс» – победитель номинации «Лучший жилой небоскреб» по версии премии «Урбан 2025» среди регионов России, исключая Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Ленобласть. Предложение действительно с 1 мая до 1 июля 2026.
4: Дяди, тети, очень ваш!

0: снега с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ОТП Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Театр кукол «Лукоморье» приглашает детей от 4 до 12 лет и их родителей на спектакли каждую субботу и воскресенье в 11 и 13.00. Ждем вас по адресу улица Ленинская, 160, район музея имени Алабина. Бронирование билетов по телефону 340-21-16.
4: Возрастные ограничения 0+.
5: Телефон рекламной службы 207-21-27.
6: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 28 градусов. В субботу, 9 мая, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 13. Завтра днем в Самаре плюс 15, плюс 17 градусов.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Распродажа ковров на Карла Маркса 55.
2: Агент Джуниор, ваше задание – испытать новый парк. В вашем распоряжении единый вход. Больше 20 игровых зон и семейный ресторан. Действовать нужно быстро.
3: Хотя зачем спешить? В «Активике» нет ограничений по времени. Новый парк активного отдыха «Активика» в ТРК «Гудок». Десятки игровых локаций. Единый вход. Семейный ресторан. Улица Красноармейская, 131. «Активикапарк.рф».
4: База, база, орел в гнезде. И никуда не торопится. 0+.
5: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте.

0: окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Дом обоев «Этелика» поздравляет всех с праздником весны и труда и днем Великой Победы. С 1 по 12 мая действует праздничная скидка 15%. Новосадовая 321, Гагарина 5, станция метро «Московская». Подробности акции уточните в магазинах и на сайте «Этелика.ру».
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: 8-800-273-2010.
1: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите

0: В Самаре 18 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. 9 мая в субботу в Самаре ожидается переменная облачность. День пройдет преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный 5-10 метров в секунду. Ближайшей ночью до плюс 13, завтра днем плюс 15-17. Сейчас в Самаре плюс 28 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт Профиль. Компания Дом Сайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Богатырская слобода предлагает корпоративы для организации, экскурсии для школьников, метастрельбище, музей Княжий Терем, пятиместные лесные домики, шатровый лагерь Княжий Стан, прогулки на древнерусских ладьях. А каждые выходные яркий веселый праздник состязаний, игры, забав, богатырская силушка, русская кухня и многое другое. 8-92-76-16-17-30.
4: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио «Мегаполис».
6: В любое время, в любом месте.

0: Радио «Мегаполис». 103,6 FM. Реклама. Кондиционеры «Синтек». Ваш идеальный климат. Спрашивайте у монтажников города. Кондиционеры «Синтек». Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в «Арена Авто». Первый официальный дилер «Дипал» в Самарской и Ульяновской областях. «Дипал G318» уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе, 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
1: Театр кукол «Лукоморье» приглашает детей от 4 до 12 лет и их родителей на спектакли каждую субботу и воскресенье в 11:00 и 13:00. Ждем вас по адресу: улица Ленинская, 160, район музея имени Алабина. Бронирование билетов по телефону 340-21-16.
2: Возрастные ограничения 0+.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Сирень – удивительное растение, цветение которого невозможно пропустить. Для многих именно цветение сирени является признаком наступления лета. А для студентов это символ приближающейся летней сессии. Сегодня сирень. Сирень относится к семейству маслиновые. Ее ближайшие родственники – это олива, ясень и жасмин. В Иране и Турции сирень называют лисьим хвостом из-за длинных, пушистых и сужающихся к концу соцветий. Кусты сирени могут жить более 100 лет. Зафиксирован случай, когда куст прожил более 130 лет с 1801 по 1931 год. Существует более 2300 сортов сирени, которые отличаются формой цветков, цветом, бывает белая, розовая, пурпурная, почти голубая сирень, и ароматом. Не все виды сирени пахнут. Например, сирень венгерская почти не имеет запаха. Махровые сорта в целом пахнут меньше. У них часть тычинок превратилась в дополнительные лепестки, из-за чего производство ароматических веществ снизилось. Самый знаменитый сорт сирени в мире называется «Красавица Москвы». Это один из самых ароматных сортов сирени, запах которого усиливается в сумерках. В викторианской Англии подарок в виде ветки сирени был вежливым, но твердым способом расторгнуть помолвку или отказать жениху. Это означало буквально «наша любовь была лишь весенним увлечением». Самой известной поклонницей сирени в России была последняя российская императрица Александра Федоровна. Она обожала сирень настолько, что в Александровском дворце для нее была создана знаменитая сиреневая гостиная, интерьер которой был выдержан в лиловых тонах, а в вазах круглый год стояли ветви натуральной цветущей сирени, привозимые из-за границы. Сама она любила духи персидская сирень, а ее дочери – пурпурная сирень от легендарного дома Кати. Самый культовый сиреневый аромат советского времени – рижская. Сирень от Зинтрос. Некоторые сорта сирени способны выдерживать экстремальные морозы. Не заморозки, а действительно лютые морозы до минус 60 градусов Цельсия. И что на первом месте? Натуральное эфирное масло сирени – одно из самых дорогих в мире. Из-за трудоемкости процесса получения 1 килограмм масла может стоить более 100 тысяч долларов.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 28 градусов. В субботу, 9 мая, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 13. Завтра днем в Самаре плюс 15, плюс 17 градусов.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Ковры премиум-класса на Карла Маркса 55.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
3: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
4: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
5: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
6: Радио «Мегаполис».
7: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Сенсация! Уникальный аттракцион «Шоу-тайм» открыт в парке Гагарина. Невероятные эмоции! Взлет на 21 метр! Подъем адреналина и экстрим по полной гарантированы. Суператтракцион «Шоу-тайм» в аттракцион-кафе «Три медведя».
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Самаре 19 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ОМЛЦ – медицинский многопрофильный центр. Завтра, 9 мая, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха в ночь на субботу составит от 8 до плюс 13 градусов. Завтра после полудня столбики и термометры в Самаре будут колебаться в диапазоне от 15 до 20 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Твой позвоночник» в клинике МЛЦ. В программу входят МРТ трех отделов позвоночника, запись исследования на диск, запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentre.ru. Клиника МЛЦ.
4: Действие акции до 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех. Дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
2: В жилых башнях «Баланс Тауэрс» 18 квартир с дополнительным бесплатным функционалом и выгодой до 2,5 миллионов рублей. Выбирай на balancetowers.ru.
3: Реклама застройщик ООО «Созависимый мостовой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на balancetowers.ru. Жилые башни «Баланс Тауэрс» победитель номинации «Лучший жилой небоскреб» по версии премии «Урбан 2025» среди регионов России, исключая Москву, Московскую область. Предложение действительно с 1 мая до 1 июля 2026.
4: Иван Царевич и Серый Волк снова на сцене Самарского театра кукол. Здесь волк меняет обличие. Иван разъезжает по сцене на самокате, а его братья на скейтах. Народная сказка в современном прочтении. Возрастное ограничение 6+.
5: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио Мегаполис.

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Кусается ипотека. Но маленьких детей у вас нет, и вы не айтишник. В доме у «Космопорта-2» для всех ставка 11,9%. Для всех, без исключения. Всего 11,9%. Как вам такая новость? Акция действует на 2- и 3-комнатной квартиры до 1 июня 2026 года.
2: Полная стоимость кредита от 19,391% до 22,323%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору участия на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования, процентная ставка увеличивается на 1 процентный пункт. Первоначальный взнос от 50%. Срок от 3 до 30 лет. Валюта кредит рубль. Универсальная лицензия Банка России на 2012 от 19 декабря 2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Архитектор». Декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Дом обоев «Этелика» поздравляет всех с праздником весны и труда и Днем Великой Победы. С 1 по 12 мая действует праздничная скидка 15%. Новосадовая 321, Гагарина 5, станция метро «Московская». Подробности акции уточните в магазинах и на сайте «Этелика.ру».
5: Ты уже был в Маламутленд? Это первое место, куда приходит лето. Пока в городе слякоть, здесь уже сухо, солнце, животные и живая природа. Всего 30 минут от города, и ты в другом мире. Поехали встречать весну по-настоящему. Посещение без возрастных ограничений.
4: Театр кукол «Лукоморье» приглашает детей от 4 до 12 лет и их родителей на спектакли каждую субботу и воскресенье в 11:00 и 13:00. Ждем вас по адресу: улица Ленинская, 160, район музея имени Алабина. Бронирование билетов по телефону 340-21-16.
6: Возрастные ограничения 0+.
7: Телефон рекламной службы 207-21-27.
8: Радио «Мегаполис».

0: На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 9 мая, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха в ночь на субботу составит от 8 до плюс 13 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 15 до 20 градусов тепла.
1: Радио «Мегаполис». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
2: 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Распродажа ковровых покрытий на Карла Маркса 55.
2: Время царского угощения в миндале. Нежные, вкусные, тающие во рту фермерские паштеты от компании деликатесов. Паштеты с гусиной печени с черными трюфелями. Паштеты с печени индейки с вялеными астраханскими томатами. И другие вкусы, которые приятно удивят. Выбирайте тот, который станет вашим любимым. Миндаль. Наслаждайтесь сами и удивляйте своих близких и друзей.
1: Кондиционеры «Синтек». Ваш идеальный климат. Спрашивайте у монтажников города. Кондиционеры «Синтек».
3: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ОТП Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Агент Джуниор, ваше задание – испытать новый парк. В вашем распоряжении единый вход. Больше 20 игровых зон и семейный ресторан. Действовать нужно быстро.
4: Хотя зачем спешить? В «Активике» нет ограничений по времени. Новый парк активного отдыха «Активика» в ТРК «Гудок». Десятки игровых локаций, единый вход, семейный ресторан. Улица Красноармейская, 131. Активикапарк.рф.
5: База, база, орел в гнезде. И никуда не торопится. 0+.
6: Богатырская слобода предлагает. Корпоративы для организации, экскурсии для школьников, метастрельбище, музей «Княжий терем», пятиместные лесные домики, шатровый лагерь «Княжий стан», прогулки на древнерусских ладьях. А каждые выходные – яркий веселый праздник состязаний, игр и забав «Богатырская силушка». Русская кухня и многое другое. 8-92-76-16-17-30.
7: Телефон рекламной службы 207-21-27.
8: Радио «Мегаполис».
9: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
1: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
0: Чудесные праздники для любимых в Самарском. Отдых, оздоровление, новые СПА-программы. В выходные действуют специальные предложения. Курортный отель «Самарский» с заботой о вас. Девятая просека. Телефон бронирования 226-50-71. Акция действует до 10 мая. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов. Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио «Мегаполис».
0: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
1: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 21 час.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер ТУ-63009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов. Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, на крупные успехи рассчитывать не приходится, но кое-какие из запланированных дел пройдут просто великолепно. Тельцы, день преподаст вам уроки правильного поведения. Возможно, придется извиняться или исправлять свои ошибки. Близнецы, для достижения желаемого придется искать обходные пути. Сделать то, что вы хотите, напрямую не получится. Реки, нужные двери будут открываться маленькими ключами. Не пытайтесь выломать двери ногой. Львы, если хотите быть свободней в будущем, придется поторопиться в настоящем. Заканчивайте то, что начали. Девы, день импровизации и неожиданных решений. Некоторые дела придется делать под ощутимым давлением. Весы, возможно, вам не понравится участие в общих делах. Если не хотите идти на открытый конфликт, придется провести день в одиночестве. Скорпионы, не лучший момент для начала новых дел. Вместо прогресса они могут привести вас в тупик. Стрельцы, день коллективных заблуждений. Не доверяйте общему мнению, старайтесь ко всему подходить критически. Козероги, возможно, перепады настроения у вас или ваших близких. Скорее всего, планы на день изменятся. Водолеи, будет много небольших приятных моментов, но в целом день скорее печальный. Придется о многом задуматься. Рыбы, новые знакомства могут обернуться хорошей дружбой или надежным партнерством. Будьте открыты для новых людей.
3: Самара, 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Самаре 23 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер Ту-63-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: Самаре полночь.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

скажи мне, где ты и как. Хочется плевать, но не время. Время начищать сапоги.

0: Io ti aspetto, mon amour.
1: Радио Мегаполис.

Самара 103.6 FM. Радио Мегаполис. You don't fool me.

0: радио «Мегаполис».
1: Этот город самый лучший город на земле. Он как будто нарисован мелом на стене. Нарисованы бульвары, реки и мосты.

0: Радио Мегаполис.
1: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

меньше сотен.

0: Самаре 3 часа ночи.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Самаре 4 часа утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.